Это концерто о Бранденбурге, Миспарштай, Мецратошельбах, Нигну, Хавре, ансамбль Коллегиум, Ауреум. Нишма ата это соната Лехинор, Випсантер, Миспаршеш, Беля Мажор, Опус Шлушим, Миспар Эхад, Миэт Бетовен. Минагним Давид Ойстрах, Бехинор, Велев Оборин, Бифсантер.